0: Achtung, die Show beginnt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jetzt live für dich. Radio Digital.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,